Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что? Пересмеивайтесь!

0: теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: стучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Майку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это моё! Это самое! Одно слово! Моё!
0: Сам ли будешь пить, хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Сергею Цаферли. Вот гуд. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паси Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Илюша! Сергей! Сергей!
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: здесь, сколько мне известно, это муж под поясок. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если они?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что же они?
0: Все слыхали.
1: Что же они?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри, Катерина.

Не чего пить, потому что денег нет. Вода у меня такая, а у другого бывает вода хорошая. Вот Сергей.

сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать танцинок!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише!

разговаривали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито. Да, гостей-то сколько?